0: cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.
1: Точный час в Украине 20:37. Атмосферный диск 764 миллиметра на секунду.